Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: плачь и не жди, все впереди.
1: Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку. Новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк. Там появится место для танцев. В Родниках благоустроят сквер Красильщиковых. В Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина. А в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». В Ивановской области продолжают подводить итоги ЕГЭ. На днях стали известны результаты испытания по физике. Выпускники вновь поставили рекорд региона. На 100 баллов экзамен сдали 18 человек. Таким образом, сейчас в нашем крае 58 стобальников. Большая их часть отличилась на ЕГЭ по профильной математике. Общение в домовых чатах в Ивановской области упорядочит чат-бот «Цифровое ЖКХ». По информации правительства, этот сервис создан для жителей многоквартирных домов. Он поможет быстро найти и подключиться к чату своего дома. Также бот выступает модератором этих площадок, поддерживает порядок, защищает от спама и неуместных сообщений. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный».

0: Город. Приходи 0+.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели,

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июня.
1: Год 1813.
2: В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813 года вышли к Эльбе. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег. По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и переданный гофмейстером Толстым. «Прости меня, Михаил Илларионович. Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». На следующий день, 28 апреля 1813-го, князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Путь был дальний, через Познань, Ригу, Нарву, и занял больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели, поэтому прославленного полководца отправили на временное хранение. Гроб с телом 18 суток простоял посреди церкви в Троице, Сергиевой пустыни, в нескольких верстах от Петербурга. Похороны в Казанском соборе состоялись 25 июня 1813 года.
1: Год 1959.
2: Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли в Москве первую в истории СССР американскую национальную выставку. Для выставки была отведена территория парка в 7 гектаров, где был создан настоящий выставочный городок, состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных площадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок Ford и General Motors и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный дом с полным набором бытовой техники. На этой выставке советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой. За 2 недели выставку посетило более 1 000 000 человек. Американская выставка дала толчок к возникновению современной традиции специализированных выставок.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку. Новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк. Там появится место для танцев. В Родниках благоустроят сквер Красильщиковых. В Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина. А в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». В Ивановской области продолжают подводить итоги ЕГЭ. На днях стали известны результаты испытания по физике. Выпускники вновь поставили рекорд региона. На 100 баллов экзамен сдали 18 человек. Таким образом, сейчас в нашем крае 58 стобальников. Большая их часть отличилась на ЕГЭ по профильной математике. Общение в домовых чатах в Ивановской области упорядочит чат-бот «Цифровое ЖКХ». По информации правительства, этот сервис создан для жителей многоквартирных домов. Он поможет быстро найти и подключиться к чату своего дома. Также бот выступает модератором этих площадок, поддерживает порядок, защищает от спама и неуместных сообщений. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
6: Идеальный газон без лишних усилий с Фубок в Бигам. Самоходные бензиновые газонокосилки, регулировка скорости, вертикальное хранение. Выбирайте удобство и надежность Фубок. Бигам. Инструменты и техника, которая работает за вас.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте Race time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
10: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация.

0: Акция на сайте зеркало.space. Категория 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая обладательница.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку, новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк, там появится место для танцев, в Родниках благоустроят сквер Красильщиковых, в Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина, а в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». В Ивановской области продолжают подводить итоги ЕГЭ. На днях стали известны результаты испытания по физике. Выпускники вновь поставили рекорд региона. На 100 баллов экзамен сдали 18 человек. Таким образом, сейчас в нашем крае 58 стобальников. Большая их часть отличилась на ЕГЭ по профильной математике. Общение в домовых чатах в Ивановской области упорядочит чат-бот «Цифровое ЖКХ». По информации правительства, этот сервис создан для жителей многоквартирных домов. Он поможет быстро найти и подключиться к чату своего дома. Также бот выступает модератором этих площадок, поддерживает порядок, защищает от спама и неуместных сообщений. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Бегам для вас. Насос для полива Парма 1590 рублей. Садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бегам.
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49. 22.
9: Акция до конца месяца.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Хочу признаться в любви своему дорогому супругу Евгению. Женечка, я тебя очень сильно люблю. Ты у меня самый ласковый, понимающий, заботливый муж на всем белом свете. Я очень рада, что с тобой познакомилась.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин, на базе JQ там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый ГАК S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. ГАК S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
8: Окна, двери, потолки, «Росстрой».
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях? Чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
13: с бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги – и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Утоснитивана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак.ру».
13: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
16: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Бериндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. На московских улицах растет число беспилотных трамваев. Сейчас в столице курсируют уже 4 такие машины. На них установлены лидары, радары и камеры, позволяющие в режиме реального времени анализировать ситуацию на дорогах и маневры других участников движения. Как сообщили в мэрии, до конца года такими технологиями оборудуют еще 11 единиц этого транспорта. А к 2035-му планируется сделать беспилотными практически все столичные трамваи. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Автовладельцы. Надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку. Новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк. Там появится место для танцев. В Родниках благоустроят сквер Красильщиковых. В Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина. А в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». В Ивановской области продолжают подводить итоги ЕГЭ. На днях стали известны результаты испытания по физике. Выпускники вновь поставили рекорд региона. На 100 баллов экзамен сдали 18 человек. Таким образом, сейчас в нашем крае 58 стобальников. Большая их часть отличилась на ЕГЭ по профильной математике. Общение в домовых чатах в Ивановской области упорядочит чат-бот «Цифровое ЖКХ». По информации правительства, этот сервис создан для жителей многоквартирных домов. Он поможет быстро найти и подключиться к чату своего дома. Также бот выступает модератором этих площадок, поддерживает порядок, защищает от спама и неуместных сообщений. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.
3: Говорит и показывает.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июня.
1: Год 1813.
2: В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813 года вышли к Эльбе. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег. По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с

0: по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели, поэтому прославленного полководца отправили на временное хранение. Гроб с телом 18 суток простоял посреди церкви в Троице, Сергиевой пустыни, в нескольких верстах от Петербурга. Похороны в Казанском соборе состоялись 25 июня 1813 года.
1: Год 1959.
0: Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли в Москве первую в истории СССР американскую национальную выставку. Для выставки была отведена территория парка в 7 гектаров, где был создан настоящий выставочный городок, состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных площадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок Ford и General Motors и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный дом с полным набором бытовой техники. На этой выставке советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой. За две недели выставку посетило более миллиона человек. Американская выставка дала толчок к возникновению современной традиции специализированных выставок.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Константин. Хотел бы признаться в любви своей любимой. Зовут ее Любовь. Люблю ее, обожаю, целую. И еще дочку свою любимую, Оленьку, также люблю.
2: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД. Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый ГАК S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. ГАК S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово. УКРН
2: 13-333-503-263. Любовь и...
3: золото на Иваново ФМ.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
8: Большой кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. На московских улицах растет число беспилотных трамваев. Сейчас в столице курсируют уже 4 такие машины. На них установлены лидары, радары и камеры, позволяющие в режиме реального времени анализировать ситуацию на дорогах и маневры других участников движения. Как сообщили в мэрии, до конца года такими технологиями оборудуют еще 11 единиц этого транспорта. А к 2035-му планируется сделать беспилотными практически все столичные трамваи. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

иногда, даже будучи в самом оптимистичном настроении, можно предаться вот этим мыслям по поводу того, что все проходит без меня, или как-то мимо меня, или без моего непосредственного участия. Но хорошо, что в 12.05 сегодня, в четверг, на Ивановой ФМ началась программа «Привет в обед». И если вдруг эти мысли у вас присутствуют, друзья, в течение ближайшего часа мы их точно разгоним. Вчера провинились, отсутствовали в эфире какое-то время исключительно по техническим причинам, поэтому наверстываем сегодня, друзья. Телефон для сообщений по техническим причинам не менялся, остался все таким же, 8-920-678-31-48, и все так же на него можно прислать привет, поздравления, пожелания и музыкальную заявку. Если вы нам напишете, мы озвучим все, что вы хотите услышать в эфире, и поставим вашу любимую песню. Вот так вот просто и приятно. Можно также писать в нашей группе ВКонтакте Иванова FM, в личные сообщения отправляйте те же самые приветы, музыкальные заявки. Постараемся как можно более оперативно и их тоже прочитать и озвучить в прямом эфире. Ну а еще группа ВКонтакте может пригодиться, если вы еще по каким-то неведомым причинам не приняли участие в нашей большой акции «Любовь и золото», которая длится вот прямо сейчас и продлится аж до 8 июля, до Дня любви, семьи и верности. 8 июля, конечно, она не просто закончится, а закончится грандиозным финалом, в рамках которого мы разыграем главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Если тоже хотите поучаствовать в розыгрыше этих сережек и при этом также получить ежедневный приз, а это у нас, я напоминаю, сертификат на покупку ювелирных украшений в размере 3000 рублей, то обязательно ищите в группе ВКонтакте или в телеграм-канале Иванова FM QR-код, переходите по нему, оставляйте контактную информацию и ждите, пока мы с вами свяжемся, чтобы вы в прямом эфире смогли признаться в любви дорогому вам человеку. Сейчас слушаем вместе с вами группу «Аукцион», а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Первые сообщения к этой минуте уже успели прилететь, ну и, соответственно, неплохо было бы их озвучить. Пишет Дмитрий: приветствую всех настроенных на нужную волну в этот полдень. Вот, друзья, кто-нибудь непосвященный услышит наше сообщение и подумает, что у нас какая-то секта в самом деле. Хотелось бы послушать «Трансильванию» в исполнении группы Агата Кристи. Заказываю для себя и коллег. Хороший заказ, Дмитрий. Послушаем вместе с вами с удовольствием «Трансильванию» от Агаты Кристи уже совсем скоро. Вам и вашим коллегам большой привет от меня и от всех моих коллег. А насчет того, что настраиваться на нужную волну в этот полдень, это я с вами абсолютно согласен. Друзья, на 106.7 до 13.00 мы передаем ваши приветы, выполняем ваши музыкальные заявки. Стоит только написать. Поэтому, если с настроением у вас что-то не так, или наоборот, у вас в переизбытке хорошего настроения и хотите вы им поделиться со всеми, с кем можно им поделиться, обязательно нам пишите по номеру 8-920-678-3148. Ближе к середине этого часа, то есть к 12.30, мы разыграем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». «Ювелирная улица Приволжская» же, соответственно, является спонсором нашей игры. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжская», «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Звонить мы будем вам, если вы оставляли заявку на участие с помощью нашей группы ВКонтакте или телеграм-канала Иванова ФМ. Поэтому, если контактные данные оставляли, ждите, именно вам мы можем позвонить, именно вас выведем в эфир. Вы признаетесь в любви, мы подарим вам подарок.

0: вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
1: Мясной гурман.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
3: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
4: Акция до конца месяца.
5: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемый Михаил Филимонов, Иваново FM поздравляет вас. На улице пасмурно, небо хмурится, и кажется, вот-вот начнется поливка города. Но это не страшно. Главное, чтобы у вас дома не выключали электричество, ведь без него не посмотреть фильм, не зарядить телефон и самое ужасное, не услышать радио. Желаем золотой удачи.
13: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа Сплин отметилась на Иваново FM только что в качестве музыкального презента одному из подписчиков нашей группы ВКонтакте Иваново FM. Еще и поставил ее в эфир не я, а наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. В общем, сами понимаете, друзья, оставалось только смотреть, слушать, отдыхать и радоваться. Но, тем не менее, поработать все-таки тоже приятно, поэтому возвращаюсь к вашим сообщениям. Пишет Устин. Здравствуйте, команда Иваново FM. Всем хорошего дня и хороших песен. Поставьте, пожалуйста, Мураками «Нулевой километр». Спасибо большое всем, что написали. Послушаем вместе с вами хорошую группу Мураками уже в течение нескольких следующих минут. Обязательно дождитесь, «Нулевой километр» специально для вас поставлю. Пожелания у вас замечательные, поэтому не могу к ним не присоединиться. Друзья, хорошего дня желаю всем. А за хорошими песнями вы знаете, куда обращаться. До 13.00 по номеру 8-920-678-3148 можно заказать у нас какую-нибудь вещичку и вдобавок ко всему еще и привет передать тоже с нашей помощью. Я думаю, тем, кому вы будете передавать привет, будет крайне приятно услышать его в эфире. Также напоминаю, что уже совсем скоро дозвонимся одному из вас, если вы оставляли нам заявку на участие в акции «Любовь и золото», и предложим в прямом эфире признаться в самом светлом и добром из всех чувств. А за хорошее признание подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений и плюсом ко всему отправим в финал, который состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Поэтому держите телефоны наготове, звоните. Будем уже совсем скоро.

0: привет в обед.
1: Невозможно оставаться серьезным и сосредоточенным, когда в эфире группа «Несчастный случай». Уж не знаю, хорошо это или плохо, друзья, как по мне, так просто замечательно. Но если у вас другое мнение есть, вы можете им с нами поделиться по номеру 8-920-678-31-48. И по этому же номеру, в общем-то, передайте привет, оставить музыкальную заявку, мы все это озвучим и исполним в ближайшее время. Вот, например, Мария просто просит поставить группу «Пикник» в эфир, потому что вот, видимо, от этого требует ее сердце и ее разум. Как говорится, душа просит романсу. Мария, мы послушаем обязательно «Пикник». Песню «Говорит и показывает» прямо сейчас. Обязательно дождитесь, специально для вас эта вещь прозвучит. А я пока напомню, друзья, что если вы оставляли нам заявку на участие в акции «Любовь и золото», то держите телефон рядом, потому что уже совсем скоро мы можем вам позвонить и пригласить вас в эфир.

0: привет в обед.
1: Группу «Кино» послушали вместе с вами только что на Ивановой FM, друзья. А я вернулся к микрофону даже не просто с сообщениями, а еще и с жалобами. Ну что это такое? Вот кому не позвонишь сегодня, все заняты и не берут трубку. Все прекрасно понимаем, на самом деле, друзья, будний день, и наверняка забот и проблем, и хлопот очень много. Но, тем не менее, убедительно вас прошу найти пару минут для того, чтобы выйти вместе со мной в эфир, признаться в любви и получить за это классный подарок, сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». «Ювелирная улица Приволжска» — это спонсор нашей акции, уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками, от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов. Мы попробуем еще раз дозвониться через несколько минут, поэтому, друзья, если вы нам заявочку оставляли на участие в этой акции, обязательно держите телефон рядом и примите наконец-таки наш звонок. Ну а пока давайте послушаем музыкальную заявку, которую попросил поставить один из наших слушателей. Пишет Сергей: «Добрый день, Ивановый FM, всем хорошего настроения и бодрости, конечно. Давайте послушаем «Электропартизаны за острый край». Сергей, спасибо вам большое, что написали. Кстати, такая интересная тенденция. Электропартизаны у нас очень часто отмечаются в эфире в последнее время. Видимо, какой-то виток популярности у этой группы пошел. Могу только за них порадоваться. Поэтому послушаем заказанную вами песню уже совсем скоро. Будьте рядом, чтобы ее ни в коем случае не пропустить. До 13.00, друзья, выполним и вашу музыкальную заявку, если вы напишете нам по номеру 8-920-678-3148. Передавайте все, что хотите. Приветы, поздравления, пожелания. Конечно же, не забывайте про любимые песни. Все это мы озвучим и исполним в прямом эфире.

0: Бригада на Иваново-ФМ.
1: А экспертно вам заявляю, друзья, любая связистка позавидовала бы тому количеству телефонных звонков, которые я сделал за сегодня, но, тем не менее, удалось мне связаться с участницей замечательной нашего сегодняшнего розыгрыша. Со мной прямо сейчас на связи Надежда. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как с настроением обстоят у вас дела в этот летний четверг, Надежда?
2: Ой, отлично, отлично. Погода радует, солнце выглянуло, поэтому все хорошо.
1: Вы так красиво описали, вот я прям жалею, что у меня в студии окна нет. На самом деле, вот прям очень приятно слышать, что вы в таком позитивном расположении духа находитесь. Сейчас мы вам еще улучшим настроение, как только вручим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Скажите, Надежда, готовы ли вы признаться в любви прямо сейчас в прямом эфире?
2: Да, готова.
1: Замечательно, это прекрасно. Кому будете признаваться?
2: Ну, я бы призналась многим людям в своем окружении. Это мои дети, мои внуки. Мамочка у меня еще живая, и дай бог здоровья, ей 87 лет. Я ее очень люблю. Но я хочу признаться в любви самому близкому человеку, это моему мужу, Смирнову Сергею.
1: Это замечательно. Вы, может быть, еще что-нибудь вот прям добавите вот именно ему?
2: Да, конечно. Именно ему я хочу сказать, что я его люблю, обожаю. Без него, ну, я была бы не я. Мы с ним уже прожили 41 год. В этом году у нас 1 июня было 41 год. Хочу прожить еще почти столько же с ним рядом. Это моя поддержка, это моя опора, это моя любовь, это моя вселенная, это мое все. Я его люблю до неба.
1: Вот я вас немножко заставил, Надежда, да, чуть-чуть поговорить. И я прямо вот даже вот в уме похвалил себя за то, что я это сделал. Потому что вы нам такое замечательное признание сейчас выдали, что просто заслушаешься, правда. Замечательно вы все сказали. И
2: спасибо.
1: Я невероятно рад, что у вас вот так вот, в прямом смысле этого слова, да, практически идеально сложилась семейная жизнь. Поэтому...
2: Да, дай бог всем так, дай бог всем. Иметь такую стену, иметь такого мужчина, он мужчина с большой буквы.
1: Вот я полностью с вами согласен и полностью вас поддерживаю в ваших словах. И еще, помимо этого, конечно, вручаю сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская».
2: Спасибо.
1: Невозможно
2: спасибо.
1: Было вас оставить без подарка после такого признания. Ну и еще, Надежда, вот последнее, что скажу. Вы у нас теперь не просто участница, вы у нас теперь финалистка. Поэтому 8 июля, в День любви, семьи и верности, по возможности в 12 часов нашу программку послушайте, потому что будем мы выбирать финалиста, будем выбирать обладателя главного приза, это золотые серьги с бриллиантами у нас запланированы. Выбираем с помощью лототрона, поэтому шансы у всех равные. В общем, будьте с нами тоже на связи на всякий случай.
2: Хорошо, спасибо огромное.
1: Вам еще раз большое спасибо за замечательные слова. Больше не смею вас задерживать. Хорошего вам дня, отличного настроения. До свидания.
2: Все, до свидания, спасибо всем.
1: Вот замечательные просто слова звучат в рамках нашей акции «Любовь и золото» на Иваново FM. Друзья, говорю это каждый раз и буду повторять еще далее, потому что вы не перестаете удивлять вашими замечательными, трогательными, романтичными признаниями. Давайте сейчас послушаем группу «Заземление», далее подведем итоги нашего сегодняшнего часа. А акция «Любовь и золото», между прочим, продолжается и далее, и звонить вам могут не только в течение нашей программы, но и в течение всего эфирного дня, друзья, поэтому всегда внимательно следите за Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в Мой Робот. Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
11: Уважаемый Евгений Кузнецов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Погода решила устроить симуляцию осени. Сыр и ветер, кажется, не знает, куда дуть. Но главное... у вас есть торт, есть поздравления, и, надеюсь, есть стабильное электричество. Потому что в такой день важно, чтобы свет не выключали, иначе как смотреть на лица гостей в темноте?
0: Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: И отзвучал музыкальный подарок для подписчиков нашей группы ВКонтакте. Почему для подписчиков? Для одного из подписчиков нашей группы ВКонтакте, у которого сегодня день рождения и которого поздравил наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Мы присоединяемся, кстати, к поздравлениям. Даже если не говорим об этом вслух, все равно коллективно, друзья, также в ваш замечательный день рождения желаем вам всего самого наилучшего. Программа «Привет в обед» на сегодня подходит к концу. Но перед тем, как попрощаться, я, во-первых, вам напомню, что завтра в финале недели мы вернемся в 12:00 ровно, чтобы передавать больше ваших сообщений, выполнять больше ваших музыкальных заявок, а следовательно слушать больше любимых песен. Ну и, конечно, для того, чтобы разыграть еще один сертификат на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Но «Ювелирная улица Приволжска», кстати, роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на 106.7 уже совсем скоро. А пока еще раз напомню, чтобы вы не забывали брать телефонные звонки в течение всего эфирного дня, поскольку в рамках акции «Любовь и золото» мы созваниваемся с вами не только в программе «Привет в обед», но и в любое другое время. Поэтому, друзья, обязательно участвуйте, выигрывайте. До финала осталось на самом деле гораздо меньше времени, чем кажется. Все, теперь точно прощаюсь. Всем пока, скоро услышимся.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановском медуниверситете вручили дипломы выпускникам. Каждый шестой из них учился по целевому договору и вскоре приступит к работе в медицинских учреждениях Ивановской области. Как сообщают областные власти, все чаще выпускники медуниверситета выбирают после учебы работу в нашем крае. В этом году треть ребят останутся в сфере здравоохранения региона. Вместе с тем ВУЗ продолжает расширять подготовку специалистов под потребности больниц и предприятий. Так, с сентября стартует обучение по специальности медицинская биофизика. В Кохме продолжают благоустройство Октябрьской площади. Эту территорию для преображения кохомчане выбрали в ходе всероссийского онлайн-голосования. Пространство обновляют поэтапно с 2024-го. Сначала обустроили пешеходные маршруты, установили лавочки и оборудовали освещение. А недавно там появились детская площадка и зона отдыха. Всего в этом году в Ивановской области по федеральному проекту благоустроят 15 территорий. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. При этом бумажную почту сохранят для тех, кто не пользуется госуслугами или откажется от электронного формата. Если закон примут, большинство его положений начнут действовать с 1 сентября. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июня.
2: Год 1813.
3: В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813 года вышли к Эльбе. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег. По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и переданный гофмейстером Толстым. «Прости меня, Михаил Илларионович. Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». На следующий день, 28 апреля 1813-го, князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Путь был дальний, через Познань, Ригу, Нарву, и занял больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели, поэтому прославленного полководца отправили на временное хранение. Гроб с телом 18 суток простоял посреди церкви в Троице, Сергиевой пустыни, в нескольких верстах от Петербурга. Похороны в Казанском соборе состоялись 25 июня 1813 года.
2: Год 1959.
3: Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли в Москве первую в истории СССР американскую национальную выставку. Для выставки была отведена территория парка в 7 гектаров, где был создан настоящий выставочный городок, состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных площадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок Ford и General Motors и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный дом с полным набором бытовой техники. На этой выставке советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой. За две недели выставку посетило более миллиона человек. Американская выставка дала толчок к возникновению современной традиции специализированных выставок.
1: Занавес времени.

0: Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино, редкие ленты Андрея Тарковского, выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Огурцы гладкие, 79,90. Томат тепличный, 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор Wingo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. Wingo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс». time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
6: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас!

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Да, здравствуйте, меня зовут Алена. А я хочу признаться в любви своему дорогому мужу. Дмитрию, девочка, я тебя очень сильно люблю. Очень благодарю тебя за твою заботу. Очень за то, что ты для меня делаешь. Ты у меня самый лучший.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утеснитивова, Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-233-00-263.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановском медуниверситете вручили дипломы выпускникам. Каждый шестой из них учился по целевому договору и вскоре приступит к работе в медицинских учреждениях Ивановской области. Как сообщают областные власти, все чаще выпускники медуниверситета выбирают после учебы работу в нашем крае. В этом году треть ребят останутся в сфере здравоохранения региона. Вместе с тем ВУЗ продолжает расширять подготовку специалистов под потребности больниц и предприятий. Так, с сентября стартует обучение по специальности медицинская биофизика. В Кохме продолжают благоустройство Октябрьской площади. Эту территорию для преображения кохомчане выбрали в ходе всероссийского онлайн-голосования. Пространство обновляют поэтапно с 2024-го. Сначала обустроили пешеходные маршруты, установили лавочки и оборудовали освещение. А недавно там появились детская площадка и зона отдыха. Всего в этом году в Ивановской области по федеральному проекту благоустроят 15 территорий. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. При этом бумажную почту сохранят для тех, кто не пользуется госуслугами или откажется от электронного формата. Если закон примут, большинство его положений начнут действовать с 1 сентября. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только

0: деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман».
2: Любовь и
3: золото на Иваново ФМ.
0: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
3: с бриллиантами.
0: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-335-0-263.
0: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха, 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
10: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
11: Выгодно?
2: Да.
11: Где?
2: В высшей лиге.
12: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июня.
1: Год 1813.
2: В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813 года вышли к Эльбе. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег. По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и переданный гофмейстером Толстым. «Прости меня, Михаил Илларионович. Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». На следующий день, 28 апреля 1813-го, князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Путь был дальний, через Познань, Ригу, Нарву, и занял больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели, поэтому прославленного полководца отправили на временное хранение. Гроб с телом 18 суток простоял посреди церкви в Троице, Сергиевой пустыни, в нескольких верстах от Петербурга. Похороны в Казанском соборе состоялись 25 июня 1813 года.
1: Год 1959.
2: Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли в Москве первую в истории СССР американскую национальную выставку. Для выставки была отведена территория парка в 7 гектаров, где был создан настоящий выставочный городок, состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных площадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок Ford и General Motors и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный дом с полным набором бытовой техники. На этой выставке советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой. За две недели выставку посетило более миллиона человек. Американская выставка дала толчок к возникновению современной традиции специализированных выставок.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Пора менять дверь.
6: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
17: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского, выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро».

0: Выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хочу признаться в любви своим родителям, маме, папе, Любовь Вячеславовне, Константину Владимировичу, за то, что они мне очень сильно помогают в учебе, проявляют внимание, заботу, понимают меня, выслушивают всегда. Это всегда-то греет сердце. Хочу им сказать большое спасибо за то, что они есть в моей жизни.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Amoda будут выпускать под маркой Geland. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин, на базе JQ там есть и кроссоверы Amoda C5 и C7. Их позиционируют как Geland C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: Выгодно?
12: Да.
13: Где?
12: В высшей лиге.
14: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
15: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28 00 66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
16: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области идет подготовка к открытию международного фестиваля «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр стартует завтра в Юрьевце и продлится до 30 июня в Иванове и 7 городах региона. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин, созданных при участии 10 стран. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте. Помимо этого, запланирована обширная культурная программа. Так, в арт-пространстве Ивановского ЖД вокзала откроют читальный зал. Все желающие смогут ознакомиться с книгами о кино, театре и искусстве. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных презентов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 58 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
4: Акция до конца месяца.
5: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-50-263.
8: В Бигам для вас триммер аккумуляторный «Фаворит» для травы 21 вольт в комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Огурцы гладкие, 7.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: В Бигам для вас. Культиватор электрический. ДЭО. 2 киловатта с коваными фрезами. Шириной вспашки 40 сантиметров. 15 990 рублей. И мойка высокого давления ДЭО с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте. 11 990 рублей. Бигам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области идет подготовка к открытию международного фестиваля «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр стартует завтра в Юрьевце и продлится до 30 июня в Иванове и 7 городах региона. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин, созданных при участии 10 стран. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте. Помимо этого, запланирована обширная культурная программа. Так, в арт-пространстве Ивановского ЖД вокзала откроют читальный зал. Все желающие смогут ознакомиться с книгами о кино, театре и искусстве. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных презентов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июня.
1: Год 1813.
2: В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813 года вышли к Эльбе. 5 апреля главнокомандующий простудился и слег. По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и переданный гофмейстером Толстым. «Прости меня, Михаил Илларионович. Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». На следующий день, 28 апреля 1813-го, князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Путь был дальний, через Познань, Ригу, Нарву, и занял больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели, поэтому прославленного полководца отправили на временное хранение. Гроб с телом 18 суток простоял посреди церкви в Троице, Сергиевой пустыни, в нескольких верстах от Петербурга. Похороны в Казанском соборе состоялись 25 июня 1813 года.
1: Год 1959.
2: Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли в Москве первую в истории СССР американскую национальную выставку. Для выставки была отведена территория парка в 7 гектаров, где был создан настоящий выставочный городок, состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных площадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок Ford и General Motors и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный дом с полным набором бытовой техники. На этой выставке советские граждане также впервые увидели заграничную одежду и косметику. Американские устроители одаривали москвичей значками, яркими пластиковыми пакетами и бесплатно угощали пепси-колой. За 2 недели выставку посетило более 1 000 000 человек. Американская выставка дала толчок к возникновению современной традиции специализированных выставок.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
13: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
14: Акция до конца месяца. Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Чехия. С вами Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами!
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: начинает 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области идет подготовка к открытию международного фестиваля «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр стартует завтра в Юрьевце и продлится до 30 июня в Иванове и 7 городах региона. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин, созданных при участии 10 стран. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте. Помимо этого, запланирована обширная культурная программа. Так, в арт-пространстве Ивановского ЖД вокзала откроют читальный зал. Все желающие смогут ознакомиться с книгами о кино, театре и искусстве. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных презентов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Amoda будут выпускать под маркой Geland. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Amoda C5 и C7. Их позиционируют как Geland C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с LEL9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
9: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Авторы идеи считают, что такой механизм поможет сократить число штрафов из-за несвоевременной или неудачной оплаты парковки. Предложение пока находится на рассмотрении. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области идет подготовка к открытию международного фестиваля «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр стартует завтра в Юрьевце и продлится до 30 июня в Иванове и 7 городах региона. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин, созданных при участии 10 стран. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте. Помимо этого, запланирована обширная культурная программа. Так, в арт-пространстве Ивановского ЖД вокзала откроют читальный зал. Все желающие смогут ознакомиться с книгами о кино, театре и искусстве. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных презентов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
3: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
7: Шашлык 199,90. Шашлык 199,90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной слово мясника 199,90.
8: Цены в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля в высшей лиге.
9: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

слушаете Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
7: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: божественный. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

У меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. На отдых.